тебя я мы в душе Джесси. А тот мы в облево мы в душе Джесси. Вот я с тобой и запалим.